Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные госконтролем, мэр Огры считает несущественными. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», – пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления – не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии.
3: Про президента.
2: Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Друзья, финальный выпуск на этой неделе. Понедельник, следующая наша встреча. Сегодня пятница, 17 июля. Сегодня день персикового мороженого, день лотереи, день укоренившихся традиций, день международного правосудия, всемирный день эмоджи. Также день рождения кондиционера, день дарения подарков, день рождения Диснейленда, день этнографа. Ну, что касается лотереи, я знаю, что в Латвии есть люди, которые нет-нет, да прикупят лотерейный билетик где-нибудь в магазинчике вместе с продуктами, продуктики, и, значит, заодно лотерейный билетик. И вы знаете, вот многим действительно везет, есть люди, которые прям часто выигрывают, а есть такие, которым не везет никогда. Мне никогда не везло, и я, в общем-то, билетики не покупаю. В общем-то, да. А вот мой сын как-то раз, где-то мы были, то ли в Португалии, то ли еще где-то, значит, в каком-то заведении сидели для местных, и там, значит, была лотерея. Он говорит, я хочу купить. Я говорю, да не трать деньги, не надо. Он купил, потратил деньги и выиграл, по-моему, за 2 евро купил лотерейный билет. Борисович, выиграл пятерочку. Я говорю, о, как молодец. Он говорит, хочу еще играть. Я говорю, нет. Давай остановимся на достигнутом. 5 евро, значит, 3 евро получается плюс. И на этом спасибо. Вы знаете, как говорится, лучше враг хорошего. Ну, в общем, будем надеяться, что программа сегодня будет дарить нам все лучшее, лучшую музыку и самые хорошие, теплые, замечательные новости. И главное, знаете, такое душевное расположение, которое создает хорошее настроение, хорошую атмосферу нашей душевной компании, душевной встречи. 17 июля, еще раз напомню, пятница. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Это «Доброе утро», Авторадио Латвия, 103.2 и в интернете. Мы начинаем. Вперед, поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Один из банков Латвии сообщает о том, что во втором квартале 2026 года объем финансирования, предоставленного предприятиям и частным лицам, существенно вырос. Общая сумма новых кредитов, выданных за первые 6 месяцев года, достигла 635 миллионов евро, что на 3-4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А активность в сфере кредитования свидетельствует о том, что люди адаптировались к неопределенности и продолжают вкладывать средства благополучия своих семей и бизнеса. Общий объем нового финансирования, предоставленного частным лицам за первые 6 месяцев, оказался на 12% выше, чем в первом полугодии 2025 года. Объем ипотечных кредитов увеличился на 12%, потребительских на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале особенно быстро вырос объем лизинга, предоставленного частным лицам. Он оказался на 42% больше, чем в первом квартале этого года. Высокий интерес наблюдается к покупке электромобилей, гибридных автомобилей, чему в значительной степени способствует государственная программа поддержки. В июне каждый четвертый договор лизинга для частных лиц был заключен с использованием государственной программы по поддержке приобретения электромобили, отмечают банкиры. Но объем нового финансирования, предоставленного этим банком предприятиям в первом полугодии, вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Если в начале года наиболее активными были малые и средние предприятия, то во втором квартале наибольший рост наблюдался в сегменте финансирования крупных компаний. Объем депозитов клиентов банка за год увеличился на 15% по сравнению с концом 2025-го. Рост обеспечивали как вклады предприятий, так и частных лиц. При этом жители по-прежнему активно используют накопительные счета для сбережений. Объем инвестиций вырос на 19%, причем наиболее значительный рост зафиксирован у частных лиц на 22% по сравнению с концом прошлого года. Ну и, значит, не так давно была информация про то, что домохозяйства Латвии хранят в банках десятки миллиардов евро, а объем депозитов продолжает расти, однако процентные ставки остаются близкими к историческим минимумам. Согласно данным Банка Латвии, в феврале этого года объем депозитов составил на 8,6% больше, чем годом ранее. Процентные ставки для физических лиц находятся примерно на уровне 2%. Схожую доходность 2,3% предлагают 12-месячные сберегательные облигации госказны. Поэтому стимул размещать средства даже на годовом фиксированном депозите остается весьма слабым. Удивляет не только то, сколько денег домохозяйства стран Балтии держат на банковских депозитах, но и то, насколько низкие проценты они получают, в лучшем случае около 2, что даже не покрывает инфляцию. Люди выбирают депозиты не потому, что тщательно просчитали выгоду, а скорее потому, что они им привычны и понятны по сравнению с финансовыми инструментами. Этот вопрос, прежде всего, доверия, а не денег, и это доверие можно укрепить. Специалисты отмечают, что во многих странах Европы домохозяйства также предпочитают хранить большую часть своих сбережений на банковских депозитах. При нынешнем уровне процентных ставок такой выбор обусловлен скорее привычкой, чем финансовой выгодой. Низкие ставки сделали депозиты менее привлекательными с точки зрения доходности, но не изменили укоренившуюся модель поведения. Опубликованные в мае этого года данные показывают, что инвесторы из стран Балтии превосходят своих коллег из других европейских стран как по уровню диверсификации портфеля, так и по инвестиционной активности. Рост объемов инвестиций в странах Балтии более чем в 2 раза превышает средний показатель по европейской экономической зоне. Ну и, в общем, как бы хочется сказать про то, что, конечно, люди боятся хранить деньги под подушкой, да и вообще, наверное, сейчас это не сильно актуально. Все-таки постепенно страна, как и большинство стран ЕС, и вообще, наверное, в мире в целом переходит на безнал. Значит, государство следит за всеми поступлениями, человек должен платить налоги и, в общем-то, жить спокойно. Но, конечно, может быть, депозиты не приносят таких больших процентных ставок, да. А при этом, друзья мои, мне кажется, хорошая новость в том заключается, что все-таки в Латвии достаточно низкий процент, если вы собираетесь купить, значит, в ипотеку, да, и как в кредит. Недвижимость, автомобили, все это доступно и очень достаточно выгодно. Вот такая история. В общем, все рассказал вам, друзья мои. Вот такая была первая новость. Давайте продолжать. Едем вперед.
0: Из последних новостей.

Реклама. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Morgenshtern.

0: Подкаст.
1: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Дизель Шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
1: Не пропустите Дизель Шоу в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты Билежус Сервис.
5: Скользкие улицы.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билежус Сервис ОВ.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: старый знакомый.
1: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
2: Гороскоп на сегодня. Овны, вам сулят неожиданные новости. Вы можете сильно удивиться. Не все случится так, как вы планировали. Однако отнеситесь к этому спокойно. Это не приведет к концу света. Тельцы, вам придется справляться с негативом, которого в этот день будет немало. Вас ждут упреки и скандалы. Проблемы начнутся в личной жизни. Постарайтесь не наломать дров. В порыве гнева вы рискуете сильно обидеть любимого человека. Близнецы, вас ждут курьезы. Судьба решила над вами пошутить, однако не стоит обижаться за небольшие шалости. Не теряйте чувство юмора. Это поможет вам понять, что не нужно постоянно думать о плохом и пытаться контролировать все вокруг себя. Раки, вам придется потрудиться. Вас могут завалить работами по дому, и на работе тоже будет все ого-го. К вечеру вы сможете выдохнуть, расслабиться, однако днем лениться не стоит. Принимайте все вызовы и не бойтесь трудностей. Львы, получите вы неожиданный сюрприз. Кто-то решит вас порадовать, это точно поднимет ваше настроение. Будьте благодарны за заботу и постарайтесь отвечать тем же. Девы, вам сулят мистический знак. Вы получите предупреждение от Вселенной. Постарайтесь не упустить этот намек. С ним вы можете свернуть любые горы, одолеть любые преграды. Весы, вас ждет несметное богатство. Вы неожиданно получите шанс улучшить свою жизнь. Возможно, вам предложат повышение или новую работу. Соглашайтесь, впереди вас ждет только успех. Скорпионы, не стесняйтесь своих эмоций, говорите о том, что вам не нравится, и не бойтесь отстаивать личные границы. Порой нужно озвучить свои претензии вслух, иначе о них никто так и не узнает. Стрельцы, вы оторветесь по полной, вы будете много веселиться и окунетесь в мир приключений, однако не забывайте об осторожности и постарайтесь не потратить все свои сбережения. Козероги, осторожнее относитесь к новым знакомым, не стоит доверять тем, кого вы знаете совсем недолго. Не все люди желают вам добра, некоторые мечтают о том, чтобы навредить. Водолеи, встреча с давними друзьями. Вы можете провести день с людьми, которые в прошлом очень много для вас значили, но почему-то куда-то исчезли. Подумайте, готовы ли вы снова впустить их в свое сердце. И, наконец, рыбы. Вы можете раскрыться с новой стороны, проявить свои скрытые таланты. Не стесняйтесь и действуйте. Все будет хорошо. Вот и весь звездный прогноз.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в «Лидл». Полутвердый сыр «Тильзитер» 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. «Лидл» стоит того.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа.

0: время.
1: Сегодня поговорим про тамагочи. Наверняка многие помнят эту игрушку либо в своем детстве, либо в детстве своих детей. Игрушка — виртуальный домашний питомец. Идея создания принадлежала компании Bandai, третьему по величине производителю игрушек на планете. Слово произошло от двух слов: японского «тамаго» — яйцо, и слово «watch», то бишь «часы». Появились тамагочи 23 ноября 1996 года. Изначально это была игра для портативной консоли Game Boy от Nintendo. Картридж был оборудован специальной памятью, маломощным процессором, динамиком и часами. Фактически виртуальный питомец жил сам по себе в это время внутри картриджа, пока хозяин не подключал его к консоли. На протяжении какого-то времени питомец мог успеть испражняться, заболеть или умереть, о чем сигнализировал встроенный динамик. Само собой, чтобы оказать необходимый уход, нужно иметь при себе Game Boy для взаимодействия с этой игрой. Позже был налажен выпуск дешевых производств отдельных модулей, которые сами по себе являлись самодостаточной игрой. Вот я такие и помню. Именно такое решение стало популярным. В первые годы после появления и только официально было произведено более 40 миллионов тамагочи. Помимо официальных, выпускались и также подделки. Смысл игры заключается в интерактивном наблюдении за жизнью питомца от вылупления из яйца и до смерти. В первой версии были заложены основы игры,

0: другие версии Tamagotchi, Tamagotchi ID, Tamagotchi PS от той же компании Bandai, которые, собственно, нам не особо интересны. Основное мы вам рассказали. Вспомнили, но завтра вспомним что-нибудь еще.
1: То время.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Свежее местное без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
4: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
5: Tiešām?
4: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтари «Вера
7: Прежнего».
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты в кассах Биле

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщило о расширении кампании по продвижению регионального туризма. Особое внимание этим летом уделяется Латгале, а часть международных рекламных мероприятий, ранее запланированных на осень, перенесена на летний сезон. По словам директора этого агентства Евы Ягаря, туризм является одной из экспортных отраслей Латвии, поэтому агентство постоянно анализирует ситуацию, поддерживает диалог с представителями отрасли и при необходимости оперативно корректирует свои действия. Агентство уже реализует ряд дополнительных мероприятий по стимулированию спроса на региональный туризм. На внутреннем рынке рекламы компания «Дни домашних кафе» в этом году стала примерно втрое масштабнее, чем годом ранее. Инициатива реализуется совместно с Латвийской ассоциацией сельского туризма «Лауку Целетайс» и региональными партнерами. В Литве и Эстонии существенно расширено продвижение туристических возможностей регионов Латвии, увеличена частота радиорекламы и расширен список радиостанций, значительно усилено продвижение в интернете и социальных сетях, размещена дополнительная наружная реклама в приграничных районах Литвы и Эстонии. К продвижению привлечены авторы контента из Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, часть международных маркетинговых мероприятий, первоначально запланированных на осень, перенесена на лето. Сейчас на приоритетных рынках Великобритании, Германии и Финляндии проходит международная туристическая компания «Unboxing Латвия». «Открой Латвию», представляющая природные, культурные, гастрономические, активные туристические возможности страны. Дополнительные мероприятия агентства охватывают рынки стран Балтии, используют радио, цифровые СМИ, социальные сети, стриминговые платформы, наружную рекламу, сотрудничество с создателями контента. Основная цель – привлечь путешественников, которые могут быстро принять решение о поездке в регионы Латвии на один день или на выходные. Литва и Эстония остаются приоритетными зарубежными рынками для латвийского туризма. Жители этих стран чаще всего совершают спонтанные однодневные поездки и поездки выходного дня на личных авто, поэтому именно здесь можно сравнительно быстро увеличить поток туристов. Литовские туристы являются самым важным зарубежным рынком для Латвии. В прошлом году они потратили в стране более 207 миллионов евро. По данным Центрального статуправления, за первые 5 месяцев этого года количество иностранных туристов сократилось на 5 с небольшим процентов. Однако этот спад частично компенсировал рост внутреннего туризма на 2 примерно процента. Друзья мои, я хочу сказать, что все это глупость. Вот, мое такое мнение. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Реклама на радио туризма – глупость. Реклама на телевидении туризма – глупость. Реклама где-то еще туризма – глупость. Вот, мне кажется, то, что реально работает, это рассказы блогеров. Вот, честно вам скажу, на своем примере я очень часто езжу, в сторону Шауляя и, в общем-то, Шауляй проезжаю, просто с какой-то нереальной регулярностью. Открыл интернет недавно, и тут, блогеры рассказывают, что в Шауляе открылся прекрасный водный парк. Я смотрю, глазам своим не верю, думаю, господи, в Шауляе такой шикарный водный парк. Там и джакузи, и какие-то бассейны, и какие-то сауны. Ой, как все красиво. Современно. Захотелось туда поехать. Открываю, действительно, есть. Недавно открылся. Дальше. Листаю Facebook. Вижу информацию. В Шауляе экзотический ботанический сад, в котором какие-то просто дико, уникальные растения. Смотрю, видео короткое. Но так это все классно. Так захотелось туда поехать. Смотрю дальше. Какой-то космологический музей в Литве, в 60 километрах от Вильнюса, в форме, космического корабля, где-то в деревне, на 6 озерах, по-моему, расположен он. Я вообще об этом слыхом не слыхивал. Даже не представлял, что такое может быть. И вы знаете, там, судя по видео, круто. Вот это действительно привлекает внимание и действительно достойно, в общем-то, моего, как минимум, внимания. Я бы с удовольствием поехал и поеду обязательно. А вообще в Латвии очень много крутых, правда, мест. И я считаю, что главное, это не просто какие-то красивые ролики. Там, открой Латвию, открой, свейки и так далее. Свейки, туристы, Если просто простыми доступными словами человек какой-то расскажет про какие-то прям места, глазами местного, это будет, по-моему, гораздо ценнее. Это мое мнение. А вообще мы туристов ждем, очень любим. В магазине соседнем с моим домом постоянно летом, иностранная речь. И литовцы, и эстонцы, и финны, и не только, и поляки. Всех приветствую. Главное, не сорите, пожалуйста, ведите себя культурно и ездите по городу аккуратно, не нарушая правила дорожного движения. Будьте бдительны. Всех, так сказать, зовем в гости. И сами обязательно поедем. Почему нет? Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ зачислены 3518 учеников. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. Самоуправление сообщает, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников.
3: Про погоду.
2: С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит +18, +23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия.
5: Второй час программы «Доброе утро» начинается. И что мы имеем? 17 июля, пятница на календаре. И сегодня отмечается праздник под названием «Андрей Налива». Ну, многие сразу подумали, о том, о чем подумали. Про наливу, но, наверное, что-то другое все-таки. На Андрея Наливу люди проводят обряды призыва дождя, косят траву на сено, убирают озимые культуры, готовят овсяную кашу с маслом, овсяный кисель, кормят лошадей овсом, обдают овсяную шелуху кипятком и дают коням подышать паром, чтобы они не болели. Значит, если деревья начинают желтеть, то осень будет ранней. Если облака сбиваются в кучи к погожим дням, значит, если беспрестанно раздаются раскаты грома к граду, если овес уже наполовину вырос, то он уродит хорошо, много ягод в лесу к этому сроку, холодной зиме, обилие ос к морозной зиме. Но вот такой вот он Налива праздник. В общем, интересно, конечно, узнать, как все-таки, мне кажется, в первую очередь наши предки отмечали, проводили время, что думали, что считали. Видите, как раньше интернета не было. И люди придумывали разные традиции, наблюдали за природой, а сейчас как бы и некогда за ней наблюдать. Честно говоря, многие даже не знают, что у них вот за углом происходит. Они выходят на улицу, каждый день по одному маршруту, одному и тому же ходят, а то, что вот в 5 метрах где-нибудь налево или направо, они даже не представляют. Вы знаете, если все-таки как-нибудь этим вопросом задаться, заинтересоваться, такие классные открытия вас ждут, поверьте мне. Вот посмотрите, погуляйте вокруг своего дома и много чего интересного нового откройте для себя. Я уверен в этом. Я Кирилл Низов, все до 10 утра буду вместе с вами. Мы продолжаем. Всем большой привет, поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам сулят неожиданные новости. Вы можете сильно удивиться. Не все случится так, как вы планировали. Однако отнеситесь к этому спокойно. Это не приведет к концу света. Тельцы, вам придется справляться с негативом, которого в этот день будет немало. Вас ждут упреки и скандалы. Проблемы начнутся в личной жизни. Постарайтесь не наломать дров. В порыве гнева вы рискуете сильно обидеть любимого человека. Близнецы, вас ждут курьезы. Судьба решила над вами пошутить, однако не стоит обижаться за небольшие шалости, не теряйте чувство юмора, это поможет вам понять, что не нужно постоянно думать о плохом и пытаться контролировать все вокруг себя. Раки, вам придется потрудиться, вас могут завалить работами по дому и на работе тоже будет все ого-го. К вечеру вы сможете выдохнуть, расслабиться, однако днем лениться не стоит. Принимайте все вызовы и не бойтесь трудностей. Львы, получите вы неожиданный сюрприз, кто-то решит вас порадовать, это точно поднимет ваше настроение. Будьте благодарны за заботу и постарайтесь отвечать тем же. Девы, вам сулят мистический знак. Вы получите предупреждение от Вселенной, постарайтесь не упустить этот намек. С ним вы можете свернуть любые горы, одолеть любые преграды. Весы, вас ждет несметное богатство. Вы неожиданно получите шанс улучшить свою жизнь. Возможно, вам предложат повышение или новую работу. Соглашайтесь, впереди вас ждет только успех. Скорпионы, не стесняйтесь своих эмоций, говорите о том, что вам не нравится, и не бойтесь отстаивать личные границы. Порой нужно озвучить свои претензии вслух, иначе о них никто так и не узнает. Стрельцы, вы оторветесь по полной, вы будете много веселиться и окунетесь в мир приключений, однако не забывайте об осторожности и постарайтесь не потратить все свои сбережения. Козероги, осторожнее относитесь к новым знакомым, не стоит доверять тем, кого вы знаете совсем недолго. Не все люди желают вам добра, некоторые мечтают о том, чтобы навредить. Водолеи, встреча с давними друзьями. Вы можете провести день с людьми, которые в прошлом очень много для вас значили, но почему-то куда-то исчезли. Подумайте, готовы ли вы снова впустить их в свое сердце. И, наконец, рыбы. Вы можете раскрыться с новой стороны и проявить свои скрытые таланты. Не стесняйтесь и действуйте. Все будет хорошо. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, сегодня ожидается один из самых знойных дней за последнее время. Синоптики обещают до плюс 28, а значит, на дорогах нужно быть особенно внимательными. Как утверждает статистика, а она знает все, чуть более 70% ДТП происходит в жаркую погоду. И уж точно за руль садиться нужно трезвыми, как стекло. Вот недавняя история, она произошла на этой неделе. В центре Риги был задержан в стельку пьяный водитель с 4 промилле в крови. На своей Audi он начал поездку на улице Калн, где для начала врезался в припаркованные во дворе BMW и Honda. Затем направился в сторону улицы Лачплеша, где едва не совершил ДТП с автомобилем Volvo. Тот, видя опасные маневры, остановился и вызвал полицию. В данном случае, как говорится, обошлось. Но только не для нарушителя. В его отношении открыто уголовное дело и пара административных, в том числе за поврежденные авто. Ну и по делам. Мы же следим за трафиком в латвийской столице в пятницу, 17 июня, причем ключевой. Ключевое слово здесь пятница. Дорожная обстановка на уровне 1 балла, заторов практически нигде не наблюдается, за исключением Густава Земгалгатва перед Брейбес со стороны Восточной магистрали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачи в пути и хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
7: Mamma, steiti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
6: Aizraujošas atrakcijas! Saulēna vasaras plūkmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
7: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
6: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
8: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
9: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
10: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
9: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
11: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
9: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: из последних новостей.
1: Один из банков Латвии сообщает о том, что во втором квартале 2026 года объем финансирования, предоставленного предприятиям и частным лицам, существенно вырос. Общая сумма новых кредитов, выданных за первые 6 месяцев года, достигла 635 миллионов евро, что на 3-4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А активность в сфере кредитования свидетельствует о том, что люди адаптировались к неопределенности и продолжают вкладывать средства благополучия своих семей и бизнеса. Общий объем нового финансирования, предоставленного частным лицам за первые 6 месяцев, оказался на 12% выше, чем в первом полугодии 2025 года. Объем ипотечных кредитов увеличился на 12%, потребительских на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале особенно быстро вырос объем лизинга, предоставленного частным лицам. Он оказался на 42% больше, чем в первом квартале этого года. Высокий интерес наблюдается к покупке электромобилей, гибридных автомобилей, чему в значительной степени способствует государственная программа поддержки. В июне каждый четвертый договор лизинга для частных лиц был заключен с использованием государственной программы по поддержке приобретения электромобилей, отмечают банкиры. Но объем нового финансирования, предоставленного этим банком, предприятиям в первом полугодии вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Если в начале года наиболее активными были малые и средние предприятия, то во втором квартале наибольший рост наблюдался в сегменте финансирования крупных компаний. Объем депозитов клиентов банка за год увеличился на 15% по сравнению с концом 2025-го. Рост обеспечивали как вклады предприятий, так и частных лиц. При этом жители по-прежнему активно используют накопительные счета для сбережений. Объем инвестиций вырос на 19%, причем наиболее значительный рост зафиксирован у частных лиц на 22% по сравнению с концом прошлого года. Ну и, значит, не так давно была информация про то, что домохозяйства Латвии хранят в банках десятки миллиардов евро, а объем депозитов продолжает расти, однако процентные ставки остаются близкими к историческим минимумам. Согласно данным Банка Латвии, в феврале этого года объем депозитов составил на 8,6% больше, чем годом ранее. Процентные ставки для физических лиц находятся примерно на уровне 2%. Схожую доходность 2,3% предлагают 12-месячные сберегательные облигации госказны. Поэтому стимул размещать средства даже на годовом фиксированном депозите остается весьма слабым. Удивляет не только то, сколько денег домохозяйства стран Балтии держат на банковских депозитах, но и то, насколько низкие проценты они получают, в лучшем случае около 2%, что даже не покрывает инфляцию. Люди выбирают депозиты не потому, что тщательно просчитали выгоду, а скорее потому, что они им привычны и понятны по сравнению с финансовыми инструментами. Этот вопрос, прежде всего, доверия, а не денег, и это доверие можно укрепить. Специалисты отмечают, что во многих странах Европы домохозяйства также предпочитают хранить большую часть своих сбережений на банковских депозитах. При нынешнем уровне процентных ставок такой выбор обусловлен скорее привычкой, чем финансовой выгодой. Низкие ставки сделали депозиты менее привлекательными с точки зрения доходности, но не изменили укоренившуюся модель поведения. Опубликованные в мае этого года данные показывают, что инвесторы из стран Балтии превосходят своих коллег из других европейских стран как по уровню диверсификации портфелей, так и по инвестиционной активности. Рост объемов инвестиций в странах Балтии более чем в 2 раза превышает средний показатель по европейской экономической зоне. Ну и, в общем, как бы хочется сказать про то, что, конечно, люди боятся хранить деньги под подушкой, да и вообще, наверное, сейчас это не сильно актуально. Все-таки постепенно страна, как и большинство стран ЕС, и вообще, наверное, в мире в целом, переходит на безнал. Значит, государство следит за всеми поступлениями, человек должен платить налоги и, в общем-то, жить спокойно. Но, конечно, может быть, депозиты не приносят таких больших процентных ставок, да. А при этом, друзья мои, мне кажется, хорошая новость в том заключается, что все-таки в Латвии достаточно низкий процент, если вы собираетесь купить, значит, в ипотеку, да, и как в кредит недвижимость, автомобили, все это доступно и очень достаточно выгодно. Вот такая история. В общем, все рассказал вам, друзья мои, вот такая была первая новость. Давайте продолжать. Едем вперед.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Ципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Ципс АБЦ.
2: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщило о расширении кампании по продвижению регионального туризма. Особое внимание этим летом уделяется Латгале, а часть международных рекламных мероприятий, ранее запланированных на осень, перенесена на летний сезон. По словам директора этого агентства Евы Ягаря, туризм является одной из экспортных отраслей Латвии, поэтому агентство постоянно анализирует ситуацию, поддерживает диалог с представителями отрасли и при необходимости оперативно корректирует свои действия. Агентство уже реализует ряд дополнительных мероприятий по стимулированию спроса на региональный туризм. На внутреннем рынке рекламы кампания «Дней домашних кафе» в этом году стала примерно втрое масштабнее, чем годом ранее. Инициатива реализуется совместно с Латвийской ассоциацией сельского туризма «Лауку Целетайс» и региональными партнерами. В Литве и Эстонии существенно расширено продвижение туристических возможностей регионов Латвии, увеличена частота радиорекламы и расширен список радиостанций, значительно усилено продвижение в интернете и социальных сетях, размещена дополнительная наружная реклама в приграничных районах Литвы и Эстонии. К продвижению привлечены авторы контента из Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, часть международных маркетинговых мероприятий, первоначально запланированных на осень, перенесена на лето. Сейчас на приоритетных рынках Великобритании, Германии и Финляндии проходит международная туристическая кампания «Unboxing Латвия». «Открой Латвию», представляющая природные, культурные, гастрономические, активные туристические возможности страны. Дополнительные мероприятия агентства охватывают рынки стран Балтии, используют радио, цифровые СМИ, социальные сети, стриминговые платформы, наружную рекламу, сотрудничество с создателями контента. Основная цель – привлечь путешественников, которые могут быстро принять решение о поездке в регионы Латвии на один день или на выходные. Литва и Эстония остаются приоритетными зарубежными рынками для латвийского туризма. Жители этих стран чаще всего совершают спонтанные однодневные поездки и поездки выходного дня на личных авто, поэтому именно здесь можно сравнительно быстро увеличить поток туристов. Литовские туристы являются самым важным зарубежным рынком для Латвии. В прошлом году они потратили в стране более 207 миллионов евро. По данным Центрального статуправления, за первые 5 месяцев этого года количество иностранных туристов сократилось на 5 с небольшим процентов. Однако этот спад частично компенсировал рост внутреннего туризма на 2 примерно процента. Друзья мои, я хочу сказать, что все это глупость. Мое такое мнение. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Реклама на радио туризма – глупость. Реклама на телевидении туризма – глупость. Реклама где-то еще туризма – глупость. Вот мне кажется, то, что реально работает, это рассказы блогера. Вот честно вам скажу, на своем примере я очень часто езжу, в сторону Шауляя и, в общем-то, Шауляй проезжаю, просто с какой-то нереальной регулярностью. Открыл интернет недавно, и тут, блогеры рассказывают, что в Шауляе открылся прекрасный водный парк. Я смотрю глазам своим не верю, думаю, господи, в Шауляе такой шикарный водный парк. Там и джакузи, и какие-то бассейны, и какие-то сауны. Ой, как все красиво. Современно. Захотелось туда поехать. Открываю, действительно, есть. Недавно открылся. Дальше. Листаю в Facebook. Вижу информацию. В Шауляе экзотический ботанический сад, в котором какие-то просто дико, уникальные растения. Смотрю, видео короткое. Но так это все классно. Так захотелось туда поехать. Смотрю дальше. Какой-то космологический музей в Литве, в 60 километрах от Вильнюса, в форме космического корабля, где-то в деревне, на 6 озерах, по-моему, расположено. Я вообще об этом слыхом не слыхивал. Даже не представлял, что такое может быть. Вы знаете, там, судя по видео, круто. Вот это действительно привлекает внимание и действительно достойно, в общем-то, моего, как минимум, внимания. Я бы с удовольствием поехал и поеду обязательно. А вообще в Латвии очень много крутых, правда, мест. И я считаю, что главное, это не просто какие-то красивые ролики. Там, открой Латвию, открой, свейки и так далее. Свейки, туристы, Если просто простыми доступными словами человек какой-то расскажет про какие-то прям места, глазами местного, это будет, по-моему, гораздо ценнее. Это мое мнение. А вообще мы туристов ждем, очень любим. В магазине соседнем с моим домом постоянно летом, иностранная речь. И литовцы, и эстонцы, и финны, и не только, и поляки. Всех приветствую. Главное, не сорите, пожалуйста, ведите себя культурно и ездите по городу аккуратно, не нарушая правила дорожного движения. Будьте бдительны. Всех, зовем в гости. И сами обязательно поедем. Почему нет? Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Даже для пятницы транспорта на дорогах немного, от 2 до 3 баллов на мониторе. Это сегодняшний утренний максимум. В среднем по столице загруженность дорог не превышает 30%. Число более-менее существенных заторов можно пересчитать на пальцах одной руки. Мы не берем в расчет небольшие трехминутные затруднения, а вот чуть поболее, от 5 до 10 минут, можно оставить на Бриевас перед перекрестком с Густава Земгала-Гатва в направлении центра, а также на самой Густава Земгала перед Бриевас со стороны Восточной магистрали. Также уплотнилось движение на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита. Кроме того, есть некоторые проблемки за городом в начале Лепойского шоссе А9, причем в обоих направлениях. Там ведутся дорожные работы. В общем и целом, движение легкое, трафик благоприятный, при этом важно не расслабляться. Уже приходили сообщения о 2 ДТП. Можем также сказать, что на этой неделе в городе наблюдается высокая аварийность. За вчерашний четверг 89 аварий. Всего с начала недели 373 ДТП, то есть в среднем 93 за сутки. Это много. Сегодня, к тому же, ожидается жаркий день до 28 градусов. Будем внимательны и ничего не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про тамагочи. Наверняка многие помнят эту игрушку либо в своем детстве, либо в детстве своих детей. Игрушка – виртуальный домашний питомец. Идея создания принадлежала компании Bandai, третьему по величине производителю игрушек на планете. Слово произошло от двух слов – японского «тамаго» – «яйцо» и слово «уотти» – «watch», то бишь «часы». Появились тамагочи 23 ноября 1996 года. Изначально это была игра для портативной консоли Game Boy от Nintendo. Картридж был оборудован специальной памятью, маломощным процессором, динамиком и часами. Фактически виртуальный питомец жил сам по себе в это время внутри картриджа. Пока хозяин не подключал его к консоли, на протяжении какого-то времени питомец мог успеть испражняться, заболеть или умереть, о чем сигнализировал встроенный динамик. Само собой, чтобы оказать необходимый уход, нужно иметь при себе Game Boy для взаимодействия с этой игрой. Позже был налажен выпуск дешевых производств отдельных модулей, которые сами по себе являлись самодостаточной игрой. Вот я так и помню. Именно такое решение стало популярным. В первые годы после появления и только официально было произведено более 40 миллионов тамагочи. Помимо официальных, выпускались и также подделки. Смысл игры заключается в интерактивном наблюдении за жизнью питомца от вылупления из яйца и до смерти. В первой версии были заложены основы игры. После детской стадии питомец вырастал в разных персонажей подростков, затем и взрослых, в зависимости от того, насколько хорошо за ним ухаживают. Питомца можно было кормить, играть с ним, следить за его здоровьем, убираться. И электронная игрушка напоминала взаимодействие с настоящим существом. Осенью 2017 года, по сообщениям Daily Mail, в США возвращается в продажу обновленная версия игрушки «Тамагочи» в 6 разных дизайнах корпуса и 6 разными виртуальными питомцами. Обновленная версия также по размеру меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Но были еще и другие версии «Тамагочи», «Тамагочи ID», «Тамагочи PS» от той же компании Bandai, которые, собственно, нам не особо интересны. Основное мы вам рассказали. Вспомнили, но завтра вспомним что-нибудь еще.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига попала в топ сказочных мест Европы. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги возможно и нет безупречного отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания.
0: Про погоду.
2: С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час, доброе утро, привет вам, у микрофона Кирилл Низовцев, 17 июля, пятница на календаре, мы движемся вперед. Александр Невский сегодня появился на свет, нет, не тот, который «Ледовое побоище», а советский российский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, ну, в общем, чувак, насколько я знаю, уже давно-давно живет где-то в Америке, в Голливуде, значит, то ли снимается, то ли говорит о том, что снимается, не проверял его биографию, но лицо, как говорится, знакомое. Ангела Меркель появилась на свет в этот день, Алексей Рыбников, дай бог ему здоровья. Тот самый, да, который написал, значит, музыку к «Юнони» и «Авось». Александра Назарова, российская актриса. Дональд Сазерленд, канадский актер и продюсер, родился в этот день. Испанский политик и бизнесмен, президент, ну, в свое время Олимпийского комитета международного, Хуан Антонио Самаранч. Помню, в детстве это имя прям-таки отовсюду, значит, слышалось. Далее, значит, в этот день появился на свет Николай Микуха Маклай. Это русский этнограф, биолог, антрополог и путешественник. Польдера Ле Деларош, французский живописец, и Камиль Каро, французский художник, пейзажист и гравер. Ну, в общем, большей части, я так понимаю, вот, художественное что-то, ну и политическое тоже что-то. В общем, сегодня люди разных направлений появились на свет. А какого направления вы, если у вас день рождения 17 июля? Кстати, есть у меня один знакомый, у кого день рождения 17 июля. Интересный человек. Вроде как к творчеству имеет отношение. А вроде, ну, знаете, такой аферист аферистом. Вот есть такие люди. Но человек хороший. Поздравляю. Друзья мои, я Кирилл Низовцев. Поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения в этот прекрасный день. Тем более сегодня пятница. По-моему, вдвойне замечательная. И погода, по-моему, сегодня какая-то будет чумовая. Где-нибудь отметить на берегу моря, в кафешке или просто на пляже. Ой, как круто. Вчера, кстати, ездил в районе 36-й линии. Значит, смотрел, как солнце садится. Такой кайф, вы знаете. Народу нет. Солнце садится. Природа просто потрясающе. Получил громадные эмоции. Все, продолжаем до 10 утра. Будем вместе. Поехали. Кирилл Низовцев. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Один из банков Латвии сообщает о том, что во втором квартале 2026 года объем финансирования, предоставленного предприятиям и частным лицам, существенно вырос. Общая сумма новых кредитов, выданных за первые 6 месяцев года, достигла 635 миллионов евро, что на 3-4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А активность в сфере кредитования свидетельствует о том, что люди адаптировались к неопределенности и продолжают вкладывать средства благополучия своих семей и бизнеса. Общий объем нового финансирования, предоставленного частным лицам за первые 6 месяцев, оказался на 12% выше, чем в первом полугодии 2025 года. Объем ипотечных кредитов увеличился на 12%, потребительских на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале особенно быстро вырос объем лизинга, предоставленного частным лицам. Он оказался на 42% больше, чем в первом квартале этого года. Высокий интерес наблюдается к покупке электромобилей, гибридных автомобилей, чему в значительной степени способствует государственная программа поддержки. В июне каждый четвертый договор лизинга для частных лиц был заключен с использованием государственной программы по поддержке приобретения электромобили, отмечают банкиры. Но объем нового финансирования, предоставленного этим банком предприятиям в первом полугодии, вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Если в начале года наиболее активными были малые и средние предприятия, то во втором квартале наибольший рост наблюдался в сегменте финансирования крупных компаний. Объем депозитов клиентов банка за год увеличился на 15%. По сравнению с концом 2025-го рост обеспечивали как вклады предприятий, так и частных лиц. При этом жители по-прежнему активно используют накопительные счета для сбережений. Объем инвестиций вырос на 19%, причем наиболее значительный рост зафиксирован у частных лиц на 22% по сравнению с концом прошлого года. Ну и, значит, не так давно была информация про то, что домохозяйства Латвии хранят в банках десятки миллиардов евро, а объем депозитов продолжает расти, однако процентные ставки остаются близкими к историческим минимумам. Согласно данным Банка Латвии, в феврале этого года объем депозитов составил на 8,6% больше, чем годом ранее. Процентные ставки для физических лиц находятся примерно на уровне 2%. Схожую доходность 2,3% предлагают 12-месячные сберегательные облигации госказны. Поэтому стимул размещать средства даже на годовом фиксированном депозите остается весьма слабым. Удивляет не только то, сколько денег домохозяйства стран Балтии держат на банковских депозитах, но и то, насколько низкие проценты они получают, в лучшем случае около 2, что даже не покрывает инфляцию. Люди выбирают депозиты не потому, что тщательно просчитали выгоду, а скорее потому, что они им привычны и понятны по сравнению с финансовыми инструментами. Этот вопрос прежде всего доверия, а не денег, и это доверие можно укрепить. Специалисты отмечают, что во многих странах Европы домохозяйства также предпочитают хранить большую часть своих сбережений на банковских депозитах. При нынешнем уровне процентных ставок такой выбор обусловлен скорее привычкой, чем финансовой выгодой. Низкие ставки сделали депозиты менее привлекательными с точки зрения доходности, но не изменили укоренившуюся модель поведения. Опубликованные в мае этого года данные показывают, что инвесторы из стран Балтии превосходят своих коллег из других европейских стран как по уровню диверсификации портфеля, так и по инвестиционной активности. Рост объемов инвестиций в странах Балтии более чем в 2 раза превышает средний показатель по европейской экономической зоне. Ну и, в общем, как бы хочется сказать про то, что, конечно, люди боятся хранить деньги под подушкой, да и вообще, наверное, сейчас это не сильно актуально. Все-таки постепенно страна, как и большинство стран ЕС, и вообще, наверное, в мире в целом переходит на безнал, значит, государство следит за всеми поступлениями, человек должен платить налоги и, в общем-то, жить спокойно. Но, конечно, может быть, депозиты не приносят таких больших процентных ставок, да. А при этом, друзья мои, мне кажется, хорошая новость в том заключается, что все-таки в Латвии достаточно низкий процент, если вы собираетесь купить, значит, в ипотеку, да, и как в кредит. Недвижимость, автомобили, все это доступно и очень достаточно выгодно. Вот такая история. В общем, все рассказал вам, друзья мои, вот такая была первая новость. Давайте продолжать. Едем вперед.
0: Из последних новостей.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам сулят неожиданные новости. Вы можете сильно удивиться. Не все случится так, как вы планировали. Однако отнеситесь к этому спокойно. Это не приведет к концу света. Тельцы, вам придется справляться с негативом, которого в этот день будет немало. Вас ждут упреки и скандалы. Проблемы начнутся в личной жизни. Постарайтесь не наломать дров. В порыве гнева вы рискуете сильно обидеть любимого человека. Близнецы, вас ждут курьезы. Судьба решила над вами пошутить, однако не стоит обижаться за небольшие шалости, не теряйте чувство юмора, это поможет вам понять, что не нужно постоянно думать о плохом и пытаться контролировать все вокруг себя. Раки, вам придется потрудиться, вас могут завалить работами по дому и на работе тоже будет все ого-го. К вечеру вы сможете выдохнуть, расслабиться, однако днем лениться не стоит. Принимайте все вызовы и не бойтесь трудностей. Львы, получите вы неожиданный сюрприз, кто-то решит вас порадовать, это точно поднимет ваше настроение. Будьте благодарны за заботу и постарайтесь отвечать тем же. Девы, вам сулят мистический знак. Вы получите предупреждение от Вселенной, постарайтесь не упустить этот намек. С ним вы можете свернуть любые горы, одолеть любые преграды. Весы, вас ждет несметный богатство. Вы неожиданно получите шанс улучшить свою жизнь. Возможно, вам предложат повышение или новую работу. Соглашайтесь, впереди вас ждет только успех. Скорпионы, не стесняйтесь своих эмоций, говорите о том, что вам не нравится, и не бойтесь отстаивать личные границы. Порой нужно озвучить свои претензии вслух, иначе о них никто так и не узнает. Стрельцы, вы оторветесь по полной, вы будете много веселиться и окунетесь в мир приключений, однако не забывайте об осторожности и постарайтесь не потратить все свои сбережения. Козероги, осторожнее относитесь к новым знакомым, не стоит доверять тем, кого вы знаете совсем недолго. Не все люди желают вам добра, некоторые мечтают о том, чтобы навредить. Водолеи, встреча с давними друзьями. Вы можете провести день с людьми, которые в прошлом очень много для вас значили, но почему-то куда-то исчезли. Подумайте, готовы ли вы снова впустить их в свое сердце. И, наконец, рыбы. Вы можете раскрыться с новой стороны и проявить свои скрытые таланты. Не стесняйтесь и действуйте. Все будет хорошо. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсалис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
5: Mamma, tēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūf! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
4: Aizraujošas atrakcijas! Saulaina vasaras klubmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
5: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
4: Vairāk www.akvaparks.lv Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: рынке рекламная кампания «Дни домашних кафе» в этом году стала примерно втрое масштабнее, чем годом ранее. Инициатива реализуется совместно с Латвийской ассоциацией сельского туризма «Лауку Целятайс» и региональными партнерами. В Литве и Эстонии существенно расширено продвижение туристических возможностей регионов Латвии, увеличена частота радиорекламы и расширен список радиостанций, значительно усилено продвижение в интернете и социальных сетях, размещена дополнительная наружная реклама в приграничных районах Литвы и Эстонии. К продвижению привлечены авторы контента из Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, часть международных маркетинговых мероприятий, первоначально запланированных на осень, перенесена на лето. Сейчас на приоритетных рынках Великобритании, Германии и Финляндии проходит международная туристическая компания «Unboxing Latvia». «Открой Латвию», представляющая природные, культурные, гастрономические, активные туристические возможности страны. Дополнительные мероприятия агентства охватывают рынки стран Балтии, используют радио, цифровые СМИ, социальные сети, стриминговые платформы, наружную рекламу, сотрудничество с создателями контента. Основная цель – привлечь путешественников, которые могут быстро принять решение о поездке в регионы Латвии на один день или на выходные. Литва и Эстония остаются приоритетными зарубежными рынками для латвийского туризма. Жители этих стран чаще всего совершают спонтанные однодневные поездки и поездки выходного дня на личных авто, поэтому именно здесь можно сравнительно быстро увеличить поток туристов. Литовские туристы являются самым важным зарубежным рынком для Латвии. В прошлом году они потратили в стране более 207 миллионов евро. По данным Центрального статуправления, за первые 5 месяцев этого года количество иностранных туристов сократилось на 5 с небольшим процентов. Однако этот спад частично компенсировал рост внутреннего туризма на 2 примерно процента. Друзья мои, я хочу сказать, что все это глупость. Вот, мое такое мнение. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Реклама на радио туризма – глупость. Реклама на телевидении туризма – глупость. Реклама где-то еще туризма – глупость. Вот, мне кажется, то, что реально работает, это рассказы блогеров. Вот честно вам скажу, на своем примере я очень часто езжу, значит, в сторону Шауляя и, в общем-то, Шауляй проезжаю, ну, просто с какой-то нереальной регулярностью. Значит, открыл интернет недавно, и тут, значит, блогеры рассказывают, что в Шауляе открылся прекрасный водный парк. Я смотрю глазам своим, не верю, думаю, господи, в Шауляе такой шикарный водный парк. Там и джакузи, значит, и какие-то бассейны, и какие-то сауны. Ой, как все красиво. Современно. Захотелось туда поехать. Открываю, действительно, есть. Недавно открылся. Значит, дальше. Листаю Facebook. Вижу информацию. В Шауляе экзотический ботанический сад, в котором какие-то просто дико, значит, уникальные растения. Смотрю, видео короткое. Но так это все классно. Так захотелось туда поехать. Смотрю дальше. Значит, какой-то космологический музей в Литве, в 60 километрах от Вильнюса, в форме, значит, космического корабля, где-то в деревне, на 6 озерах, по-моему, расположено. Я вообще об этом слыхом не слыхивал. Даже не представлял, что такое может быть. И вы знаете, там, судя по видео, круто. Вот это действительно привлекает внимание и действительно достойно, в общем-то, моего, как минимум, внимания. Я бы с удовольствием поехал и поеду обязательно. А вообще в Латвии очень много крутых, правда, мест. И я считаю, что главное, это не просто какие-то красивые ролики. Там, открой Латвию, открой, значит, свейки и так далее. Свейки, туристы, вот. Если просто вот простыми доступными словами человек какой-то расскажет про какие-то прям места, вот глазами местного, это будет, по-моему, гораздо ценнее. Ну, это мое мнение. А вообще мы туристов ждем, очень любим. В магазине соседнем с моим домом постоянно летом, значит, иностранная речь. И литовцы, и эстонцы, и финны, и не только, и поляки. Всех приветствую. Главное, не сорите, пожалуйста, ведите себя культурно и ездите по городу аккуратно, не нарушая правила дорожного движения. Будьте бдительны. Всех, так сказать, зовем в гости. Ну и сами обязательно поедем. Почему нет? Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утро в латвийской столице с точки зрения трафика прошло относительно спокойно. Лишь 3 балла было на максимуме перед 9 часами и 7 более-менее существенных заторов, ни один из которых не превысил 10 минут. Стабильно все утро от 5 до 10 минут можно было оставить на Густава-Замгала-Гатве со стороны восточной магистрали. А также остаются некоторые трудности в начале Лепойского шоссе А9 в обоих направлениях из-за ремонтно-дорожных работ. В данный момент движение в желто-зеленом секторе от 2 до 3 баллов. Пришла сводка госполиции за минувшие сутки. Четверг оказался единственным днем недели, когда количество аварий в Риге и столичном регионе не достигло отметки 90 ДТП. Было зарегистрировано 89. Всего же с начала недели 373 аварии, то есть в среднем 93 за сутки. Вернемся к сводке. 10 человек пострадали, пешеход, самокатчик и трое велосипедистов. Патрульные составили 40 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, задержали 3 любителей веселой жизни. Двое находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один под воздействием наркотических веществ. Однако все трое пошли по полной программе. Уголовное дело, штраф за 2 авто нужно выплатить компенсационную стоимость, одна машина конфискована. На этом о трафике пока все. Ждем, друзья, от вас новые сообщения с дорог, так сказать, глазами очевидцев по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
6: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое-сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
7: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро сегодня». 17 июля в пятницу. Уходим на выходные. Встретимся с вами лишь только в понедельник. Это уже будет 17, 18, 19, 20 число. Друзья мои, ну а 13 августа Ботанический сад Латвийского университета приглашает на особенно летний вечер, где гости могут насладиться красотой ночного неба, узнать больше о звездах, услышать концерт пианиста Райниса Зариньша под открытым небом. Очень круто. Вы знаете, я, по-моему, уже рассказывал о том, что когда-то был в Берлинском ботаническом саду, значит, и там перед Рождеством была специальная такая световая тропа, это было что-то с чем-то уникальное, и до сих пор, по-моему, вот это мое впечатление никем не переплюнуто. Но периодически я думаю, что посещать подобные мероприятия надо, а вдруг кто-нибудь, да, удивит. Вот недавно рассказывал в программе про ботанический сад Шауляйский, да, в Риге тоже очень неплохой, вот, и, наверное, надо сходить, значит, если погода позволяет, почему нет, одно из развлечений, тем более там сейчас рядом с ботаническим садом, значит, сделали шикарную велодорожку, инфраструктуру красивую, значит, связанную с велодорожкой, в общем, можно прямо на велосипеде поехать, там их оставить, перевязать, значит, сходить в ботсад, и когда вернуться, а когда вернете, значит, их уже не будет. Шутка. Все будет хорошо. Друзья мои, все, прощаюсь с вами на сегодня. Спасибо. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал именно я. Прекрасного дня и шикарного вечера, замечательных выходных, полных впечатлений. А потом расскажете в понедельник, как все прошло. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оборону.
1: Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии. И Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса.
3: Про климат.
1: Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу находят своего слушателя. Именно такой для многих стала композиция «Шальные ночи». А сегодня ее исполнительница представляет новую работу «Не каюсь». Певица Марина Шурыгина родом из Читы. Она постепенно завоевывает свою аудиторию, регулярно выпуская новые песни и выступая на телевидении. Широкой публике артистка стала известна после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала свою личную историю и исполнила песню, тронувшую многих зрителей. Новая композиция «Не каюсь» продолжает творческий путь певицы. Встречайте, Марина Шурыгина.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще, как говорится, но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самые распространенные – так называемые стандартные. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, а вот керамический изолятор – один боковой электрод. Цена невысокая. Чуть сложнее и дороже свеча, на которой увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип – это свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. А так, говорить свечи какого типа лучше довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Но согласитесь, ставить иридий на старый автомобиль слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь рекомендация производителя. Производителям машин советуют менять свечи при каждом техническом обслуживании. И тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. Возможно, что уже есть и лазерные свечи. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Да не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс может сосредоточить в центре камеры. И это практически идеал. Удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте

0: poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006420.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство. Что полагается родственникам пенсионера? Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Реклама.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующей закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров.
3: Про исследования.
1: Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.

0: Интересный факт. Движение. Во всех штатах США и зависимых территориях движение правостороннее, а единственное исключение – это американские Виргинские острова, расположенные в Карибском море. Такая ситуация сложилась исторически. В 1917 году острова были выкуплены у Дании, и на них уже успело сформироваться именно левостороннее движение. Хотя в самой Дании всегда ездили по правой стороне. С тех пор жители территории так и не захотели его изменить.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Только три дня, с 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Кларан», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Во-первых, спиарста резаем праса мазлейт вайрак лайка, нека гребятос. Анализис дажкарт накс недаудз узгайдит. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letaut izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про Балтию.
2: Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов, сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут, сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев.
4: Про оборону.
2: Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии. И Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу находят своего слушателя. Именно такой для многих стала композиция «Шальные ночи». А сегодня ее исполнительница представляет новую работу «Не каюсь». Певица Марина Шурыгина родом из Читы. Она постепенно завоевывает свою аудиторию, регулярно выпуская новые песни и выступая на телевидении. Широкой публике артистка стала известна после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала свою личную историю и исполнила песню, тронувшую многих зрителей. Новая композиция «Не каюсь» продолжает творческий путь певицы. Встречайте, Марина Шурыгина.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mercēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще, как говорится, но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самые распространенные – так называемые стандартные. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, а вот керамический изолятор – один боковой электрод. Цена невысокая. Чуть сложнее и дороже свеча, на которой увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип – это свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. А так, говорить свечи какого типа лучше довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Но согласитесь, ставить иридий на старый автомобиль слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь рекомендация производителя. Производителям машин советуют менять свечи при каждом техническом обслуживании. И тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. Возможно, что уже есть и лазерные свечи. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Да не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс может сосредоточить в центре камеры. И это практически идеал. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Алицинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билешу Сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

глаза. Растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: Реклама.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про долги.
1: В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует.
3: Про климат.
1: Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Обстановка.
1: Перенесемся от музыки в то самое мгновение, когда хочется немного замедлиться, вдохнуть аромат кухни и сделать короткую, но очень вкусную остановку. Сегодня у нас рецепт теплого домашнего блюда – капустной запеканки с сыром. История запеканок началась много веков назад. Во многих странах хозяйки собирали остатки продуктов, заливали их молоком и яйцами и запекали в печи. Так появилось блюдо, которое со временем стало символом уюта и тепла. Запеканка всегда была примером того, как из простых ингредиентов рождается нечто особенное. Чтобы приготовить капустную запеканку с сыром, возьмите свежую капусту, тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердых сортов, с легкой сливочной ноткой. Затем перемешайте все с яичной заливкой и ложкой сливок. Переложите смесь в форму, приправьте солью и перцем. Можете добавить немного зелени или чеснока для аромата. Поставьте в духовку и запекайте до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. И пусть сегодня именно это блюдо станет вашей вкусной остановкой. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: Только три дня. С 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Серфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Серфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Серфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
3: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Пиццей сācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Pizza Life un Pizza Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Pizzas lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.
7: Rely Fest. Масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров.
3: Про исследования.
1: Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

А вот и пятница, хоть праздник небольшой, зато постоянный. Поэтому желаю, чтобы день прошел легко, а выходные интересно, чтобы в новую неделю выйти отдохнувшим и с новыми силами. Вот такую пятничную позитивку прислала в программу по заявкам Валентина из Латгалии. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный летний привет. Заодно напомню, что Авторадио Латвия вещает в Краслове на частоте 96,1 FM. Это все к тому, что Валентина поздравляет с праздником свой город. Официальный статус Краслове 103 года. Юридический город был основан в 1923. Поздравляем всех красловчан с праздником, с днем рождения. Кстати, сегодня торжество по этому поводу начнется в 17 часов. Просьба к началу никому не опаздывать. Мы же слушаем песню от Ирины Круг, которая называется «С праздником». И продолжаем радоваться жизни вместе с Авторадио Латвия. Yeah.

Это народная передача «Только для вас», и она продолжается. Здравствуйте, Авторадио Латвия. Меня зовут Наталья Бохан. Мне сегодня 33. Мои родители Анжела и Владимир – ваши постоянные слушатели. Хочу им сказать огромное спасибо. Если бы они не любили друг друга, то не было бы меня и моего брата Жени. В общем, пишу и уже плачу. Мои любимые и родные, благодарю вас за поздравления. Желаю вам того же, что и вы мне. По скрипту. Папа, как обычно, про дату забыл и поздравил последним, хотя так хотел доченьку. Но это здесь написано с улыбочкой. Мы от души вас поздравляем, Наталья, с днем рождения. Слушаем песню про папу и дочь в семейной передаче «Только для вас».

сегодня день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет твой мир ее глаза. Свет в моем окошке, побудь еще немножко, не очень взрослый.

Сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка. И это все решает, такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко. Не очень взрослый, дочка,

0: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: программу по заявкам только для вас на Авторадио Латвия прилетело звуковое письмо от Андриса, в котором он поздравляет свою любимую Жанну с праздником и просит проиграть ее любимую песню. В принципе, здесь все сказано, а песня уже готова. Так что слово для поздравления самому Андрису предоставляется.
1: День добрый, Авторадио. Самое лучшее радио Латвии. Хотел бы поздравить любимую женщину, Жанну Аносову. У нее завтра день рождения. Желать ей здоровья, успехов. Вот. Будем участвовать, между прочим, очень интересное событие. Выставка собак, остров Долы. Пройдут там 3 дня. Сегодня, завтра, воскресенье. Если можно, поставьте «Черную смородину». Это ее любимая песенка. Спасибо, Андрей.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».

очень милое послание мы получили в программу «По заявкам» от Людмилы. Она пишет: «Добрый день! Хочу передать привет моему сердечному другу Михаилу и пожелать, пусть день принесет радость и отличное настроение на весь день. Пусть все складывается удачно и самым наилучшим образом. А эта пятница принесет только позитив. Михаил, мой шашлык самый вкусный. Сегодня в Салкрасты на море с меня шашлык». Ну, друзья, это предложение, от которого невозможно отказаться. Однако решение остается за Михаилом. Очень надеюсь, что ваша теплая встреча, Людмила и Михаил, непременно состоится под шашлычок, под чаек и что-нибудь еще. А песенка у нас будет почти про это, и мы слушаем Трофима в очень вкусной и романтичной передаче «Только для вас».

0: тобой.
1: Только для вас.
2: Мы не забыли, что сегодня принимают поздравления, нареченные именами Алекс, Алексис и Алексей. В этой связи получили послание от Ланы. Добрый день. Хочу поздравить сына Алексея из Зепникалнса с именинами. Желаю счастья и удачи во всем. Он любит слушать Иванушек и Меладзе. В общем, ребенок 90. Ну что ж, мы рады за вас, Алексей. Поздравляем с праздником. И пусть ваше настроение от любимой песни на Авторадио Латвия еще немного улучшится.

0: скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Walmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: I speak. Нервы. Но из МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Завершать популярную передачу только для вас доверено Маргарите. Она прислала новую заявку. С пятничным днем вас, Владимир, и всех слушателей. Желаю продуктивных выходных и благодарю передачу ТДВ за прекрасное погружение в мелодию итальянской песни, которое произошло вчера в вашей передаче примерно в 14:40. А можно еще разок на бис? У нас можно все или почти все. Кстати, это был известный хит в исполнении Эроса Рамазотти и Шер под названием «Все, что ты можешь». Вот на этой красивой лирической нотке мы простимся до понедельника, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Риге 15 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про исследования.
2: Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду.
3: Про Балтию.
2: Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев.
3: Про погоду.
2: В субботу, 18 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу находят своего слушателя. Именно такой для многих стала композиция «Шальные ночи». А сегодня ее исполнительница представляет новую работу «Не каюсь». Певица Марина Шурыгина родом из Читы. Она постепенно завоевывает свою аудиторию, регулярно выпуская новые песни и выступая на телевидении. Широкой публике артистка стала известна после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала свою личную историю и исполнила песню, тронувшую многих зрителей. Новая композиция «Не каюсь» продолжает творческий путь певицы. Встречайте, Марина Шурыгина.

0: Реклама. ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
1: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
0: И в ПТА каждый клиент – босс.
1: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще, как говорится, но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самые распространенные – так называемые стандартные. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, а вот керамический изолятор – один боковой электрод. Цена невысокая. Чуть сложнее и дороже свеча, на которую увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип – это свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. А так, говорить свечи какого типа лучше довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Но согласитесь, ставить иридий на старый автомобиль слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь рекомендация производителя. Производителям машин советуют менять свечи при каждом техническом обслуживании. И тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. Возможно, что уже есть и лазерные свечи. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Да не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс может сосредоточить в центре камеры. И это практически идеал. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Ципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Ципс АБЦ.
5: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее.

0: Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
2: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рождаемость в Латвии за 5 месяцев снизилась на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
5: Mamma, tēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
4: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
5: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
4: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
6: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежее, местное, без добавок.
8: Свежее?
7: Свежее.
8: И местное?
7: Верно.
8: Без добавок?
7: Без добавок.
8: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
9: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
10: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
11: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
12: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
11: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
13: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
11: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты. Билишус сервис.

0: Интересный факт. Пассажирская подушка безопасности срабатывает в среднем на 15 миллисекунд позже.
1: Почему это происходит? Все дело в давлении. Объем подушки водителя составляет в среднем 50 литров, а пассажира до 130 литров. Это значит, что при срабатывании такой системы небольшой салон автомобиля за мгновение уменьшается почти на 200 литров. Резкий перепад давления – это огромная нагрузка на барабанные перепонки, поэтому подушки безопасности имеют разное время срабатывания.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилт 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Большие города.
0: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем внимательно следить за картиной трафика на магистралях и улицах латвийской столицы. 5 баллов давно висят на мониторе, скоро ждем шестерку, ну а пока пятничный день постепенно уходит в вечер. Стало жарко, многие желают не париться по заторам и пробкам в городе, а отправиться за город на природу к водоемам. В общем, отдыхать. Смотрим, как распределяются транспортные потоки в данный момент. Ну а здесь, как говорится, к бабке не ходи. На Бриеба затруднено движение в сторону Югла и далее Видзовского и Таллинского шоссе. В этом заторе можно оставить минут 15, далее на Рижско-Кружной А4 затор в сторону Балтезерс и, само собой, плотно в сторону Юрмалы на Карля Ульманя Гатве, где, кстати, пока более-менее. От съезда с Островного моста до Спицы можно добраться минут за 15-20. На Лелербес ДТП, а вообще аварий в последние дни было много. Так что берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. В завершение выпуска послушаем полезную инфу от Алексея Николаева. И скажем спасибо за то, что предупредил. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Неприятная ситуация на мосту Славу. Тем, кто движется по Красной, поднимается наверх на эстакаду, где крутой поворот. При самом выезде на эстакаду сверху в левой полосе поплыл асфальт. Под левым колесом образовались выбоины, так что будьте внимательны, аккуратнее, то можете остаться без колеса. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
6: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только 2 показа. Билеты в тикет-шоп.
7: Скользкие улицы.
8: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
9: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
10: Я знаю пароль.
9: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
10: А я простила, я простила.
9: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
10: Я с тобой, моя.
9: Билеты в кассах Билеш Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предложено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство. Количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди и местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: пять минут.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть песни, которые сразу находят своего слушателя. Именно такой для многих стала композиция «Шальные ночи». А сегодня ее исполнительница представляет новую работу «Не каюсь». Певица Марина Шурыгина родом из Читы. Она постепенно завоевывает свою аудиторию, регулярно выпуская новые песни и выступая на телевидении. Широкой публике артистка стала известна после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала свою личную историю и исполнила песню, тронувшую многих зрителей. Новая композиция «Не каюсь» продолжает творческий путь певицы. Встречайте, Марина Шурыгина.

0: Автомонитор. Автомонитор Авторадио. Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Да!
4: Я уезд пятивой в Масарай, Ливо, Аквапарка.
5: Мама, стэк, дирбет мус. Слетка у меня с Уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Юс так милт, камес, смайда.
4: Aizraujošas с атракцией. Саулайна Васарас клубмалэ. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
5: Nāciet Aquaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
4: Vairāk www.aquaparks.lv. Uz tikšanos Līvu Aquaparkā.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Авторадио. Автомонитор.
1: Смотрим, как изменилась дорожная обстановка латвийской столицы за минувшие полчаса. Было 5 баллов, стало 6, но это немного для этого времени пятницы, лето в разгаре. Жаркий, хотя и не слишком солнечный день, тем не менее, многие устремились из города. Это заметно по транспортным потокам, особенно на Бриева-Сгатве в сторону Югла и Видземского шоссе. Там затор минут на 15. Около 10 минут можно оставить на улице Югла с Передмурьенью, на Рижской окружной А4 пробка в сторону Балтезерса. Что удивительно, на карте Ульмани-Гатве на участке от Лепаяс до Спицы лишь желтый затор. Средняя скорость здесь в потоке 25 км в час, и этот участок можно проехать за 4-5 минут. 10-минутный затор на Круспел со стороны моста Славу по направлению Гранита, а вот самое проблемное место находится на Рижской окружной А5 со стороны ГЭС к кольцу, где сходятся 85-е и 90-е региональные трассы. Пробка минут на 40. И на полчаса можно задержаться к этому же кольцу со стороны Кековы и Яунсилса. Это место, конечно, лучше объехать стороной. Вот вкратце картина трафика на данный момент. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще, как говорится, но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самые распространенные – так называемые стандартные. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, а вот керамический изолятор – один боковой электрод. Цена невысокая. Чуть сложнее и дороже свеча, на которую увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип – это свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. А так, говорить свечи какого типа лучше – довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Но согласитесь, ставить иридий на старый автомобиль слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь – рекомендации производителя. Производителям машин советуют менять свечи при каждом техническом обслуживании. И тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. Возможно, что уже есть и лазерные свечи. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Да не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс может сосредоточить в центре камеры. И это практически идеал. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Реклама. В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
6: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Только 3 дня с 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Только

0: 3FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия усиливает защиту энергообъектов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил: «Разумеется». В Инчукалнсе, на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы.
2: Про политику.
1: Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссий, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди и местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиагрупп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: В это трудно поверить, однако вечерний час пик сегодня в пятницу оказался самым легким за долгое время. А шутка ли? От 5 до 6 баллов в среднем по городу было на мониторе в течение минувших полутора часов. Всплеска на максимуме не было вовсе, и как следствие к этой минуте 4 балла в среднем по городу. Количество более-менее существенных заторов сократилось до 18. На общем фоне выделяются Карля Ульмана и передвижение Базгатве с обеих сторон, причем ДТП со стороны Островного моста, остается пробка на Брии Базгатве в сторону Юглы, но основные проблемы сейчас за городом. На Рижской окружной опять крупный затор возле ГЭС в направлении местечка Пулкарне и ДТП на Кековском круге. Там заторы со всех сторон. Действительно сложно, лучше найти оптимальный маршрут объезда и свериться с навигатором. Два слова о погоде. Завтра суббота, до 28 градусов. Во второй половине дня возможны осадки, а вечером ожидается гроза. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятных выходных в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
0: Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетный сервис ОВ.

Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда Бангкок печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Грустная остановка.
1: Перенесемся от музыки в то самое мгновение, когда хочется немного замедлиться, вдохнуть аромат кухни и сделать короткую, но очень вкусную остановку. Сегодня у нас рецепт теплого домашнего блюда – капустной запеканки с сыром. История запеканок началась много веков назад. Во многих странах хозяйки собирали остатки продуктов, заливали их молоком и яйцами и запекали в печи. Так появилось блюдо, которое со временем стало символом уюта и тепла. Запеканка всегда была примером того, как из простых ингредиентов рождается нечто особенное. Чтобы приготовить капустную запеканку с сыром, возьмите свежую капусту, тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердых сортов, с легкой сливочной ноткой. Затем перемешайте все с яичной заливкой и ложкой сливок. Переложите смесь в форму, приправьте солью и перцем. Можете добавить немного зелени или чеснока для аромата. Поставьте в духовку и запекайте до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. И пусть сегодня именно это блюдо станет вашей вкусной остановкой. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Да!
4: Я уезд Петей Войму Масарай, Ливу Аквапарка.
5: Мама, стэрит Дилбет Мус. Слыткал на него с Уденс Плюс. Уденс Приеки, Бернес Гайда. Юсты Книлт Камес Смайда.
4: Поздравлёшас атракцияс. Саулайна Васарас Плутмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
5: Nāciet Aquaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
4: Vairāk www.aquaparks.lv. Uz tikšanos Līvu Aquaparkā!
6: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarēts. Lima Randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
7: Veikalos Maxima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
8: Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава на сцене.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: новая песня.
1: На Авторадио Латвия.
2: Надежда и Григорий Кадышевы. Навстречу друг другу.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере.
6: The Beatbox.
7: Билеты Билишу Сервис.
8: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу Сервис.
9: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
10: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
4: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki! Bērnas gaida, jūs tik mild, kā mēs smaida!
3: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
4: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
3: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтари. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. 4 место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым.

0: Реклама.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: Концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтари. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билешу-сервис.
3: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место –

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: И главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Сёрфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Сёрфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Сёрфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jūrmalā lieta. Tī vēčera, katorē ne pavtarēca. Laima рандеву Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу находят своего слушателя. Именно такой для многих стала композиция «Шальные ночи». А сегодня ее исполнительница представляет новую работу «Не каюсь». Певица Марина Шурыгина родом из Читы. Она постепенно завоевывает свою аудиторию, регулярно выпуская новые песни и выступая на телевидении. Широкой публике артистка стала известна после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала свою личную историю и исполнила песню, тронувшую многих зрителей. Новая композиция «Не каюсь» продолжает творческий путь певицы. Встречайте, Марина Шурыгина.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

родная. Я это точно знаю, одна ты на земле.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Без тебя я не могу. Живое выступление 2015 года.
1: Ты мой зимний костер, уголек раскаленный. У тебя на плечах звезды родинок спят. Ты наивный укор дня и ночи влюбленной. Ты мой утренний

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: мое богатство.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куприк и группа «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Запись выступления ноябрь 2016 года.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.